0: Внимание! Главный на ферме проверил свежесть грудки. Все чисто! Свежайшее мясо для вас в сети магазинов «Лавка фермера». Свинина, говядина, колбасные изделия, курица, полуфабрикаты собственного производства, выгодная система лояльности и все это в шаговой доступности от вашего дома. Узнать адреса магазинов 861-217-6363. «Лавка фермера» @krd.ru.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: 5 минут.
1: Музыка первой свежести. Новинка на радио «Дача».
2: Всем привет, я Сергей Лазарев.
3: Я Полина Гагарина.
2: Слушайте нашу новую песню
3: «Happy End» на радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет своей любимой супруге Авдеевой Дине. Желаю счастья и хочу, чтобы прозвучала песня Стаса Михайлова. Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Лучше всего песочные часы работают на пляже.
0: Это радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
6: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
7: Шаман.
6: Группа «Комбинация».
7: Сергей Лазарев.
6: Андрей Державин.
7: Полина Гагарина.
6: Ольга Зарубина.
7: Григорий Лепс.
6: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
9: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
8: Радиоканал 88.3 FM
0: для слушателей старше 16 лет.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Светлана. Хотела бы передать привет своему мужу Николаю. Я очень тебя люблю и очень жду. Приезжай скорей. И поставьте, пожалуйста, для нас песню Дмитрия Билана «Спасибо, радио «Дача».»

0: Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Пять часов утра на радио «Дача» вместе с вами.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 +2 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Иван. Хочу передать своему любимому папе Николаю большой привет. Он сейчас находится на Тюмени. Я хочу ему пожелать удачи в работе, чтобы он скорее вернулся домой. И поставьте в группу людей. Спасибо, радио «Дача».

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 6 часов утра. С вами Радио Дача.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В центре Краснодара сейчас 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня переменная облачность, небольшой дождь, 28 градусов. Ветер западный слабый, порывы до 18 метров в секунду. В данный момент плюс 19 по Цельсию. Радио «Дача» желает вам замечательного начала среды.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама. Беспокоит боли в спине? Пройдите в медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
7: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
8: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
9: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых гор

0: Уфимское шоссе 10А, 0+.
1: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое.
3: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
4: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Радио Дача.
1: Этим утром на радиодаче гороскоп на среду, 15 июля. Знакомимся с информацией от звезд. Тельцы, львы и рыбы могут получить известие, которого давно ждали. Причем хорошие новости придут оттуда, где надежды уже почти не осталось. Овны, девы и водолеи будут склонны брать на себя слишком много обязанностей. Не обещайте больше, чем готовы выполнить. Лучше сделать одно дело качественно, чем пять в попыхах. Близнецы, весы и скорпионы почувствуют, что окружающие стали чаще обращаться к ним за советом. Важный опыт действительно может оказаться полезным, но не забывайте оставлять время и для собственных дел. Раки, стрельцы и козероги смогут удачно решить вопрос, связанный с домом, ремонтом или семейными планами. Вечер хорошо подходит для спокойного отдыха.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон «Мирлачев.ру» на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в «Мирлачев.ру». Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от «Югдом плюс». Быстро, выгодно, надежно.
2: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
3: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
4: Где пройти медосмотр в Прикубанском округе? Выбирайте клинику «Санталь». Справки водительские, в школу, садик, санаторно-курортные, спортивная медицина, предварительные и периодические профосмотры. Мы – ближайшие к вам. «Санталь», улица Янтарная, 37, на пересечении с Российской, 301. Телефон 8-931-105-70-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если третий день подряд не хочется просыпаться, значит, сегодня среда.
0: Это радио «Дача».

0: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Jack T9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: А чем вам нравится стиральная паста «Альба Автомат»?
5: Цветные вещи не теряют свою яркость. Отлично отстирывает сложные пятна. Удобный шар-контейнер.
4: «Альба Автомат» стирает чисто, эффективно, удобно. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль. Удачный

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: 98.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Привет, радио «Дача». Хочу передать привет своему мужу Владимиру, а также своим дочерям Наталье и Виктории. Спасибо,

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре 7:20. В центре города на термометре плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня небольшой дождь, переменная облачность до плюс 28. Давление нормальное 757 миллиметров ртутного столба. Сейчас в городе 20 градусов. Радиодача желает вам прекрасной среды.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: Майковская минеральная.
4: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии «Промышленный альпинист». Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
6: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
8: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
10: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе, 10А, 0+.
13: «Счастливый взгляд».
14: Хватит щуриться на солнце. С 10 по 19 июля в салонах «Счастливый взгляд» тотальная распродажа. Покупаете одни солнцезащитные очки, вторые получаете в подарок. Да-да, двое очков по цене одних. «Счастливый взгляд». Акция действует на абсолютно весь ассортимент.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Рок-календарь на радио «Дача».
1: Сегодня второй день лунного цикла, день начинаний. Можно приступать к намеченным накануне важным делам, но только во второй половине лунного дня. В первой половине предпочтительнее продолжать строить планы, потому что в это время повышается амбициозность и агрессивность. Лучше уменьшить внешние контакты, чтобы энергия агрессивности не нарушила ваши планы. Вторая половина дня более благоприятна, растет работоспособность, активизируется научная и практическая деятельность. Смело осваивайте новые знания в любой области. Сейчас это весьма своевременно.
0: Лунный календарь на радио «Дача».

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: 7 часов 35 минут. В центре Краснодара 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня переменная облачность, небольшой дождь. Ветер западный, слабый, порывы до 18 метров в секунду. Воздух прогреется до 28, а сейчас 20 выше нуля. Радиодача желает вам замечательной среды.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду «Дача». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Дежнева, 29/2.
0: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
3: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
4: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
5: Мадам, выходите за меня.
6: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
5: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
6: А что там?
5: Выгода до 400 тысяч рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы. Я хочу выгоды. Прощайте. Я еду на Покрышкино. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкино. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
7: Внимание! Главный на ферме проверил свежесть грудки. Все чисто! Свежайшее мясо для вас в сети магазинов «Лавка фермера». Свинина, говядина, колбасные изделия, курица, полуфабрикаты собственного производства. Выгодная система лояльности. И все это в шаговой доступности от вашего дома. Узнать адреса магазинов. 861-217-6363. «Лавка фермера» @krd.ru.
8: Движение, контроль, уверенность. Это новая линейка «Москвич-М». Две модели, два характера. «Москвич-М-70» – городской кроссовер с современными технологиями для комфортного и уверенного движения каждый день. «Москвич-М-90» – полный привод, семиместный салон, выразительный дизайн. Убедитесь лично, пройдите тест-драйв у единственного официального дилера «Москвич» в Краснодаре – «Триа Моторс». Подробности по телефону 206-0172. Аэропортовская, 4А.
9: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jack.ru.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей.

0: рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Alba.world. Категория 12+.
1: А чем вам нравится стиральная паста Alba Active?
2: Белье такое белое, даже без кипячения.
3: Отлично справляется со сложными пятнами.
2: Отстирывает даже в холодной воде.
1: Alba Active. Стирает чисто, эффективно, безопасно.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Горбачева Анастасия. Хочу передать привет Инге Зосимовой, Александру Зосимову, Максиму Горбачеву, Потапову Екатерине, Потапову Дмитрию. Хочу передать им привет. И хочу для них заказать песню Юрия Шатунова «Белые розы». Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В России сохранят порог дохода для уплаты НДС, смерчи могут сформироваться над Черным морем, а компании стали осторожнее расширять штат сотрудников. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. Президент России Владимир Путин поручил сохранить действующий порог доходов, после которого малый бизнес на упрощенной системе должен платить НДС. Он останется на уровне 20 миллионов рублей. Поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам Петербургского международного экономического форума. До этого планировалось поэтапно снижать порог сначала до 15, а затем до 10 миллионов рублей. Изменения должны подготовить до 1 августа. Жителей и гостей Черноморского побережья Краснодарского края предупредили о возможном формировании смерчей. В течение суток, 15 июля, они могут появиться над морем на участках от Анапы до Магри и от Магри до Веселого. Непогода затронет в том числе Сочи и федеральную территорию Сириус. Из-за опасных метеоусловий в крае объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Российские компании стали реже расширять штаты, внимательнее отбирать новых сотрудников. Период активного роста числа вакансий и зарплат завершился, а конкуренция между соискателями усиливается. Особенно заметно сократился спрос на работников в IT-сфере. Часть типовых задач компании передают искусственному интеллекту. При этом квалифицированные специалисты по кибербезопасности по-прежнему остаются востребованными. Официальный курс доллара на сегодня 77 рублей 49 копеек, единоевропейской валюты 88 рублей 53 копейки. Сейчас в центре Краснодара плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня облачно, возможен небольшой дождь, днем плюс 28. Следующий выпуск новостей в 9.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Много музыки
8: и мало слов.
7: Этим утром
8: на радио «Дача».

0: 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре 8:20. Прямо сейчас в центре нашего города плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в среду в кубанской столице облачно, возможен небольшой дождь. Температура днем достигнет плюс 28 градусов. Сейчас в краевом центре 21 выше 0. Бодрого и яркого утра желает вам радио «Дача».
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Беспокоит боли в спине? Пройдите в медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Майковская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Слово «Родинка».
7: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи.
8: Акция 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, месте, срока и порядке получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
9: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
10: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
12: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил. Помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить? Не буду. Заберите. Я хочу все новое.
15: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
16: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
17: Мадам, выходите за меня.
18: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
17: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
18: А что там?
17: Выгода до 400 тысяч рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы. Я хочу выгоды. Прощайте. Я еду на Покрышкино. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкино. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-800-61-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Этим утром на радиодаче «Гороскоп» на среду, 15 июля. Знакомимся с информацией от звезд. Тельцы, львы и рыбы могут получить известие, которого давно ждали. Причем хорошие новости придут оттуда, где надежды уже почти не осталось. Овны, девы и водолеи будут склонны брать на себя слишком много обязанностей. Не обещайте больше, чем готовы выполнить. Лучше сделать одно дело качественно, чем пять в попыхах. Близнецы, весы и скорпионы почувствуют, что окружающие стали чаще обращаться к ним за советом. Важный опыт действительно может оказаться полезным, но не забывайте оставлять время и для собственных дел. Раки, стрельцы и козероги смогут удачно решить вопрос, связанный с домом, ремонтом или семейными планами. Вечер хорошо подходит для спокойного отдыха.
1: Гороскоп на радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. 8 часов 34 минуты в Краснодаре. В центре города в этот момент плюс 22 градуса. По данным Яндекс погоды сегодня в краевом центре будет облачно, небольшой дождь, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха в дневные часы плюс 28. Сейчас в Краснодаре 22 выше 0. Радио Дача желает вам в этом дне замечательного настроения.
2: Вы слушаете Радио Дача.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама.
3: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу водителей и консультантов по перевозке опасных грузов. ДОПОК. Обращаться по адресу Краснодар, Коммунаров 270. Телефон 201-5-201.
4: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон mirlachev.ru на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в mirlachev.ru. Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: Помощь после травм, при болях в мышцах и суставах, укрепление иммунитета, подготовка к ЭКО. Кабинет восстановительных процедур в клинике «Санталь». До конца августа действует акция «Консультация специалиста за 99 рублей» и первая процедура в подарок. Улица Янтарная, 37, на пересечении с Российской, 301. Выбирай заботу о здоровье в «Санталь». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер PILG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте PILG-RNAuto.ru. PILG. Надежность в движении.
7: Внимание! Главный на ферме проверил свежесть грудки. Все чисто. Свежайшее мясо для вас в сети магазинов «Лавка фермера». Свинина, говядина, колбасные изделия, курица, полуфабрикаты собственного производства. Выгодная система лояльности. И все это в шаговой доступности от вашего дома. Узнать адреса магазинов. 861-217-6363. «Лавка фермера» @krd.ru.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: сюрпризом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Всем желаю добрейшего утреца. Напомню, в эфире «Радио Дача» продолжается шикарная акция «Лето с сюрпризом», где мы дарим потрясающие подарки для удачного отдыха и где 28 августа разыграем два главных приза – круизы на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.

0: делали.
1: Вы прям ночью по горе ходили?
2: Прям ночью.
1: Фонарики-то хоть были?
2: Сложно. Были телефоны, мы экономили.
1: Отлично.
2: Заряды батарей. Шли гуськом, пели песни.
1: Ох,
2: и военные. И русские народные. Вышли на тропу, добрались. А утром поехали на прекрасное озеро. Отдохнули, накупались.
1: А это же озеро горное?
2: Озеро горное, вода чистейшая.
1: Холодное?
2: Название, к сожалению, сейчас не помню. Замечательно, прохладительно.
1: Отлично. И мы вам хотим вручить от Радио Дача замечательный, прохладительный, крутой фирменный настольный увлажнитель воздуха.
2: Замечательно. Как раз у меня такого нет.
1: Отлично, Галина, но это еще не все. Вы проходите в финал под номером 25 и, собственно, 28 августа поборетесь за один из главных призов.
2: Замечательно. Спасибо вам большое. Вы лучшие. Слушаю вас всегда и всем советую.
1: Галина, спасибо за добрые слова. Чудесного вам утра желаю. Оставайтесь в компании «Радио Дача» и удачи вам в финале.
2: Спасибо, всего доброго.
1: Всего доброго. Друзья, это была Галина из Таганрога, которая прошла финал благодаря своей фотографии. В финале она под номером 25. И вы тоже так можете. Чтобы принять участие, нужно зайти на сайт radiodacha.ru, зарегистрироваться, загрузить свое яркое, летнее, необычное фото, написать небольшой рассказ и, собственно, верить в удачу. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru. Для слушателей старше 18 лет.
3: «Лето с сюрпризом» на «Радио Дача». Реклама.
4: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
9: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
3: Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода? Или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
2: Самый лучший день заходил вчера.
1: Полина Гагарина.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Спонсор рубрики АО «Суперсмарт».

0: Круглосуточно ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
2: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
4: Здравствуйте, любимая радиодача. Я хочу передать большой привет своему мужу Александру Николаевичу. И пускай для него прозвучит песня «Как хорош муж, с которым ты живешь». Спасибо большое.

0: Круглосуточно ру.
1: 6+.
2: В Краснодаре 9 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: Латинские надписи на дорожных знаках сохранят, лесопожарные службы Кубани получили спецоборудование, а гигантские слизни оккупировали российские регионы. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. Закон о кириллице не отменит привычные дорожные знаки с надписями «Stop», «WC», «Danger». Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта. Там пояснили, что Россия соблюдает Международную конвенцию о дорожных знаках и сигналах, которые устанавливают единые стандарты. При этом с 1 марта информация на вывесках и указателях должна быть прежде всего на русском языке. Иностранные слова не запрещены, но могут использоваться только как дополнение. Новая техника поможет бороться с лесными пожарами на Кубани. В рамках нацпроекта для лесопожарных служб края закупили 4 трактора, автомобиль ГАЗ и 25 единиц специализированного оборудования. Пожароопасный сезон начался 20 февраля. Сейчас мониторинг обстановки ведется по 83 маршрутам общей протяженностью более 3500 километров. Гигантские испанские слизни после мощных ливней оккупировали российские регионы. Их нашествие уже фиксировали в Ленинградской области. Дачники жаловались на десятки оранжевых моллюсков, уничтожающих грядки. Инвазивный вид также встречается в Тверской, Псковской, Новгородской областях, Карелии и на юге России. В столичном регионе, где еще 15 лет назад эти слизни появлялись лишь эпизодически, их теперь видят постоянно. Официальный курс доллара на сегодня 77 рублей 49 копеек, единоевропейской валюты 88 рублей 53 копейки. Сейчас в центре Краснодара плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня облачно, возможен дождь, днем 28 выше 0. Ветер западный 4 метра в секунду, а давление 756 миллиметров ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 11.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре 9 часов 20 минут, плюс 23 градуса, температура в центре города прямо сейчас. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в кубанской столице облачно, возможен небольшой дождь. В дневные часы столбики термометров покажут плюс 28. Ну а сейчас в краевом центре 23 с плюсом. Радиодача желает вам отличного настроения в любую погоду.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама. Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славинский кирпич. 8 800 100 0401.
3: Беспокоит боли в голове? Пройди в Медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене. 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
6: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
8: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
9: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
10: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
12: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
15: «Счастливый взгляд». Хватит щуриться на солнце. С 10 по 19 июля в салонах «Счастливый взгляд» тотальная распродажа. Покупаете одни солнцезащитные очки, вторые получаете в подарок. Да-да, двое очков по цене одних. «Счастливый взгляд». Акция действует на абсолютно весь ассортимент.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Ежегодно 15 июля отмечается один из международных дней ООН – Всемирный день навыков молодежи. Цель праздника – повышение уровня информированности о важности инвестирования в развитие навыков молодежи, улучшение социально-экономических условий для молодых людей для решения проблем безработицы и неполной занятости. Уже традиционно в ряде стран организуются конференции, просветительские лекции, обучающие семинары, посвященные вопросам профессиональной подготовки и трудоустройства молодежи. В образовательных учреждениях проводят тематические занятия и выставки трудов учеников и студентов. Благотворительные фонды собирают средства на развитие социальных проектов.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Удачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка». Каждую пятницу в эфире «Радио Дача» звучат лучшие песни недели. 10 хитов, которые вы заказывали чаще всего. Слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Будет жарко.
1: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новый Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
6: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ «Управляй будущим».
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами.

0: Канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Дорогое радио «Дача», от всей души хочу поздравить твою мамулечку с днем рождения, Галина Дмитриевна. Пожелать ей крепкого здоровья, счастья и любви нашей семейной. Спасибо большое.

0: и старше 16 лет.
1: Погода. В Краснодаре 10 часов 18 минут. Сейчас в центре города плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в краевом центре облачно, небольшой дождь, ветер слабый до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 28. Сейчас же в Краснодаре 24 с плюсом. Радио «Дача» желает вам отличного настроения.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Дачные объявления.
3: Удачный час на радио «Дача».
4: Это ваше время в нашем эфире.
3: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
4: И дарите любимые песни.
3: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-88-3. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».

0: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессиям машинист экскаватора, машинист бульдозера, тракторист-машинист. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: О, «Родинка».
4: Я автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду «Дача». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Дежнева, 29/2.
5: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон «Мирлачев.ру» на Дзержинского, 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в «Мирлачев.ру». Акция действует до 31 августа 2026 года.
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
7: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: ваших дачных участков проводит кандидат биологических наук. Узнаем полезные советы от Алены Волковой, автора блога «Аленин сад» в «Одноклассниках». Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 на волнах «Радио Дача». Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
4: Что?
3: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
5: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
5: Шаман.
0: Группа «Комбинация».
5: Сергей Лазарев.
0: Андрей Державин.
5: Полина Гагарина.
0: Ольга Зарубина.
5: Григорий Лепс.
0: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: поэзии в душе.
1: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Спонсор рубрики АО «Самсунг».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
2: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
4: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Я хочу передать привет и поблагодарить друзей и дочери за помощь по хозяйству. Хочу им пожелать хорошего здоровья, успехов в работе и заказать песню для них Вики Цыгановой и по дорогое радио «Дача».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: В Краснодаре 11 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Онлайн-продавцов обяжут подтверждать подлинность товаров, юных краснодарцев приглашают на мастер-класс по воркауту, и в России вырос спрос на газомоторное топливо. Это новости на Радио Дача, в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро! С 1 сентября продавцы на маркетплейсах и в интернет-магазинах должны будут подтверждать подлинность и качество товаров. Как сообщает РИА Новости, в карточках продукции появятся ссылки на официальные российские или евразийские реестры, где указаны данные о сертификатах и декларациях. Новые правила коснутся широкого перечня товаров, от электроники и косметики до детских товаров. Если продукция не требует обязательной сертификации, об этом также должны будут сообщить покупателю. Дом молодежи Краснодара впервые проведет мастер-класс по воркауту. Тренировка пройдет 17 июля в 10:00 в спортивном парке стадиона «Кубань». В программе разминка, отработка упражнений с собственным весом и индивидуальные рекомендации. Уровень подготовки не важен. В России растет спрос на газомоторное топливо. По оценкам экспертов, во втором квартале его потребление увеличилось почти на 9%. Одновременно стало больше автовладельцев, которые хотят перевести свои машины на метан. Раньше такое топливо использовали в основном автобусы, грузовики и другой коммерческий транспорт. Теперь им все чаще интересуются таксисты и владельцы частных автомобилей. Для тех, кто ежедневно проезжает большие расстояния, одним из главных преимуществ становится возможность снизить расходы на топливо. Официальный курс доллара на сегодня 77 рублей 49 копеек, единой европейской валюты 88 рублей 53 копейки. Сейчас в центре Краснодара плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня облачно, возможно небольшой дождь, днем 28 выше 0. Ветер западный 4 метра в секунду, а давление 756 миллиметров ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 13:00, а прямо сейчас в эфире Радио Дача ваши любимые песни.
1: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: Привет, это Егор Крид, и ты слушаешь радио «Дача».
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: родителей старше 16 лет.
1: Погода.
2: В Краснодаре уже 11 часов 21 минута. Сейчас в центре города плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в краевом центре сегодня облачно, небольшой дождь, дует западный ветер с порывами до 4 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы плюс 28. А сейчас в Краснодаре 26 тепла. Радио «Дача» желает вам отлично справиться со всеми поставленными задачами.
1: Вы слушаете «Радио «Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
3: Это ваше время в нашем эфире.
1: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
3: И дарите любимые песни.
1: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».

0: беспокоят боли в голове, пройди в Медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене 3780 рублей. Звони 250 60 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
2: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе 33. Торговый комплекс Монорама. 292-12-12.
3: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
4: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Главный на ферме проверил свежесть грудки. Все чисто! Свежайшее мясо для вас в сети магазинов «Лавка фермера». Свинина, говядина, колбасные изделия, курица, полуфабрикаты собственного производства, выгодная система лояльности и все это в шаговой доступности от вашего дома. Узнать адреса магазинов 861-217-6363. «Лавка фермера», defiskrd.ru.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это «Радио Дача».

0: объявление. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
1: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: Сочи в Турцию. Правила акции и формы регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара.

0: крутэ.ворлд. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте кухня.дети. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анна Коноплева. Хочу поздравить мою любимую маму Светлану с 90-го с днем рождения. Дорогая мамочка, я тебя очень сильно люблю. Хочу, чтобы ты была счастлива, чтобы всегда солнце светило тебе и улыбки радовали вокруг. А вам, радио «Дача», удачи. Спасибо.

0: Удачный час.
1: Здравствуйте, радио «Удача». Звонит Надежда. Сижу на даче и хочу себе поднять настроение. Включите, пожалуйста, песню, какую-нибудь такую веселую на ваше усмотрение. Желаю всем хорошего настроения, хорошей погоды. Спасибо, радио «Удача». Слушаем вас всегда.

0: Экспресс продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Любимая «Радиодача». Я Людмила. Хочу поздравить с днем рождения, правда прошедшим, свою родную сестричку Маринку. Пожелать ей крепкого здоровья, успехов в работе, благополучия в семье, счастья и всего самого-самого наилучшего.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Передаю привет своим маме и папе. Их зовут Надежда Владимировна и Леонид Андреевич. Желаю им хорошего дня, я их очень люблю. И ставлю песню Анны Герман. Спасибо, радио «Дача».
3: Мне

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Светлана. Хочу передать огромный привет своей маме Елене Евгеньевне Панфиловой. Пожелать огромного здоровья, счастья, побольше улыбок, радости и всего самого хорошего. И прошу поставить песню Александра Серова «Ты меня любишь». Спасибо, радио «Удача».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Хочу передать привет моему любимому, родному, единственному мужчине, Немчинову Алексею Григорьевичу. И хочу передать песню в подарок Татьяне Булановой. Спасибо, Радио «Дача».

0: Удачный час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Хочу поздравить свою жену Людмилу Георгиевну. Пожелать ей здоровья, потому что на даче нужно вкалывать. И поставьте, пожалуйста, в ее честь песню Олега Газманова «ИСУ». Радиодача, вы самые лучшие. Большое человеческое спасибо.

0: провода.
1: Беспокоит боли в спине? Пройдите в Медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250 60 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель мототранспортных средств категории А1, А2, квадроциклы, багги. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунарова, 270, телефон 201-5201.
3: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду «Дача». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Дежнева, 29/2.
4: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон «Мирлачев.ру» на Дзержинского, 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в «Мирлачев.ру». Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
9: Где пройти медосмотр в Прикубанском округе? Выбирайте клинику «Санталь». Справки водительские, в школу, садик, санаторно-курортные, спортивная медицина, предварительные и периодические профосмотры. Мы ближайшие к вам. «Санталь», улица Янтарная, 37, на пересечении с Российской, 301. Телефон 8-931-105-70-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Движение, контроль, уверенность. Это новая линейка «Москвич-М». Две модели, два характера. «Москвич-М70» – городской кроссовер с современными технологиями для комфортного и уверенного движения каждый день. «Москвич-М90» – полный привод, семиместный салон, выразительный дизайн. Убедитесь лично, пройдите тест-драйв у единственного официального дилера «Москвич» в Краснодаре – «Триа Моторс». Подробности по телефону 206-0172. Аэропортовская, 4А.
11: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Я вас очень люблю, всегда слушаю. Зовут меня Зинаида. Спасибо автору песни «Одинокая волчица» за эту песню. Прошу исполнить ее, потому что у меня был недавно день рождения. Всем передаю огромнейший привет. Спасибо, радио «Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, Радио Даша. Меня зовут Григорий. Всем радиослушателям здоровья крепкого. А для поднятия настроения хочу заказать песню Татьяны Овсиенко «Наташка». Большое спасибо, Радио.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Даниил. Привет своему другу Захару и Димке. Всем желаю счастья и здоровья, и побольше денег. И прошу поставить песню Михаила Круга «Мышка». Радио «Дача», благодарю вас от души.

0: продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Сергей. Хочу передать привет моей любимой Ириске. Ирина Сергеевна, ты самая лучшая. У нас все получится. Заказываю для тебя песню «Любовью Успенской пропадаю я». Спасибо, радио.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим. Хочу передать привет своей жене, тестю Павлу и теще Елене. Хочу поставить песню в исполнении Стаса Михайлова. Всем желаю прекрасного настроения. Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: Круглосуточно.ру
1: 6+. Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Михаил Шуфутинский.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Добрый день, Радио «Дача». Семья Алексеевых хочет поздравить своего дедушку, мужа, папу с днем рождения. Алексеев Александр Алексеевич, поздравляем тебя с юбилеем. Желаем здоровья, счастья. И чтобы ты нас все время радовал и продолжал жить.

0: и в 6 вечера вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Краснодаре час дня. Вы слушаете Радио Дача.

0: Новости.
1: Российские магазины будут тщательнее отслеживать качество товаров. Третий этап реконструкции западного обхода Краснодара пообещали завершить за 2 года. А российские филологи определили слово «рекордсмен». Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Добрый день. Российские магазины с 1 сентября должны будут тщательнее отслеживать качество товаров. За просроченные продукты им начнут начислять автоматические штрафы. Об этом сообщает РИА Новости. Сейчас разрабатывается спецсистема начисления штрафов. Она будет работать по аналогии со штрафами за нарушения на дорогах. Третий этап реконструкции западного обхода Краснодара официально стартовал 24 июня. Власти пообещали до 2028 года превратить участок от улицы Средней до развязки на Дзержинского в современную шестиполосную магистраль длиной почти 3,5 километра. По проекту здесь появятся тротуары, велодорожка, 2 надземных пешеходных перехода, новые остановки, ливневая канализация и насосные станции. Филологи Государственного института русского языка имени Пушкина определили слово «рекордсмен» по числу значений. Им оказался глагол «идти», который демонстрирует уникальную многозначность. У него зафиксировано 56 значений. Глагол используется для описания самых разных процессов. Он может обозначать физическое движение человека, перемещение транспорта, природные явления, а также распространение звуков, запахов или света. Официальный курс доллара на сегодня 77 рублей 49 копеек, единой европейской валюты 88 рублей 53 копейки. Сейчас в центре Краснодара плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе облачно, возможен небольшой дождь, днем 28 выше 0. Ветер западный 5 метров в секунду, а давление 756 миллиметров ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 17.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
0: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: Сейчас в центре Краснодара плюс 28 градусов. Ночью, по данным Яндекс.Погоды, термометры покажут 20 выше 0. Ну а завтра в четверг будет облачно, возможен небольшой дождь, днем 29 с плюсом. Ветер западный до 4 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам прекрасного обеденного часа.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама. Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 04 01.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Полуродинка.
3: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месяц, срок и порядок получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил. Помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
8: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
9: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
10: Счастливый взгляд!
11: Хватит щуриться на солнце. С 10 по 19 июля в салонах «Счастливый взгляд». Тотальная распродажа. Покупаете одни солнцезащитные очки, вторые получаете в подарок. Да-да, двое очков по цене одних. «Счастливый взгляд». Акция действует на абсолютно весь ассортимент.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
14: 205-35-59.

0: Реклама. Беспокоит боли в спине? Пройдите в медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250 60 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
2: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе 33. Торговый комплекс «Монорама». 292 12 12.
3: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
4: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
5: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Собирайте плюс.

0: кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто, официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте blg-rnauto.ru. BLG. Надежность в движении. Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Внимание! Главный на ферме проверил свежесть грудки. Все чисто. Свежайшее мясо для вас в сети магазинов «Лавка фермера». Свинина, говядина, колбасные изделия, курица, полуфабрикаты собственного производства, выгодная система лояльности и все это в шаговой доступности от вашего дома. Узнать адреса магазинов 861-217-6363. «Лавка фермера» @krd.ru.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суд».

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». У Михеева Зинаиды Ивановны день рождения. Коллектив «Элеватора» хотим поздравить ее с днем рождения, пожелать счастья, здоровья и всего-всего и наилучшего. Всегда, чтобы улыбалась.

0: вечер. А можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте. Откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: В центральном районе Краснодара в данный момент плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, этой ночью 20 выше 0. Завтра будет облачно, возможен небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 29. Давление нормальное, 756 миллиметров ртутного столба. Радио «Дача» желает вам успехов во всех начинаниях.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду «Дача». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Дежнева, 29/2.
1: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон «Мирлачев.ру» на Дзержинского, 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в «Мирлачев.ру». Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
3: Помощь после травм, при болях в мышцах и суставах, укрепление иммунитета, подготовка к ЭКО. Кабинет восстановительных процедур в клинике «Санталь». До конца августа действует акция «Консультация специалиста за 99 рублей» и первая процедура в подарок. Улица Янтарная, 37, на пересечении с Российской, 301. Выбирай заботу о здоровье в «Санталь». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Только сев на пол в позе лотоса и расслабившись, понимаешь, надо помыть под шкафом и вон куда делать зарядку-то от телефона.
0: Это радио «Дача».

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять

единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: lrt.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
3: Полина Гагарина.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Хочу поздравить своего любимого сына Крупина Романа с днем рождения. Дорогой мой сынок, я желаю тебе крепкого здоровья, любви детей, жены. И хочу заказать для тебя песню Михаила Шуфутинского. Спасибо, радио «Дача».
4: В белом небе нашей спальни ангел пойман с зеркалами. Перед магией зеркал бессильны крылья.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 3 часа дня. С вами Радио «Дача».

0: родителей старше 16 лет.
1: Погода.
2: Плюс 28 градусов прямо сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс погоды сегодня ночью 20 с плюсом. Ну а завтра в четверг будет облачно, возможен небольшой дождь. Столбики термометров в дневные часы покажут плюс 29. Давление нормальное, 756 миллиметров ртутного столба. Радио «Дача» желает вам всего самого наилучшего.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: беспокоят боли в голове, пройди в Медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
2: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
3: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: О, «Родинка».
7: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
8: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Внимание! Главный на ферме проверил свежесть грудки. Все чисто. Свежайшее мясо для вас в сети магазинов «Лавка фермера». Свинина, говядина, колбасные изделия, курица, полуфабрикаты собственного производства. Выгодная система лояльности. И все это в шаговой доступности от вашего дома. Узнать адреса магазинов. 861-217-6363. «Лавка фермера», defis.krd.ru.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Белозеров Анатолий Иванович. Хочу передать привет Надежде Владимировне. Хочу заказать песню Михаила Шелиха «За тебя, моя женщина». Поднимаю бокал. Хочу пожелать ей здоровья, счастья и всего самого хорошего. Спасибо, радио «Дача».

0: нашу там, где есть радиодача.
1: Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

часто время торопилось, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года —

падала, шепчу спасибо ягодам, и никому их не отдам. Мои года, мое

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Прямо сейчас в центре Краснодара плюс 28 градусов. Этой ночью, по данным Яндекс.Погоды, 20 тепла. Завтра в четверг в дневные часы плюс 29, облачно, возможен небольшой дождь. Ветер подует западный до 4 метров в секунду. Отличного настроения в любую погоду желает вам радио «Дача».
0: Вы слушаете радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-88-3. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».

0: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель погрузчика категории Б, С, Д. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
1: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
2: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон mirlachev.ru на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в mirlachev.ru. Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BILG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте BILG-RNAuto.ru.
5: BILG. Надежность в движении.
6: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается

0: Реклама. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Движение, контроль, уверенность. Это новая линейка «Москвич-М». Две модели, два характера. «Москвич-М-70» – городской кроссовер с современными технологиями для комфортного и уверенного движения каждый день. «Москвич-М-90» – полный привод, семиместный салон, выразительный дизайн. Убедитесь лично, пройдите тест-драйв у единственного официального дилера «Москвич» в Краснодаре – «Триа Моторс». Подробности по телефону 206-0172. Аэропортовская 4А.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Удачные объявления. Танцев много не бывает.
1: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
0: Только диско-дача.
1: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
0: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера.
1: Заряжайтесь позитивом.
0: Включайте «Радио Дача». Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
5: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, дорогая радио «Дача». Хочу передать привет моему другу Аркадию Юрьевичу. Люблю, ценю, уважаю твое солнышко, Ирина. И поставить песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет». Спасибо, радио «Дача».
3: Ночь

0: новости.
1: Магазинам придется внимательнее относиться к срокам хранения продуктов. Штормовое предупреждение действует на Кубани. Объявлено об увеличении числа рейсов из аэропорта Сочи в Израиль. Это новости на радио «Дача». С вами Владислав Григориан. Добрый вечер. Российским магазинам с 1 сентября нужно тщательнее отслеживать качество продукции. Это связано с введением автоматических штрафов за продажу товаров с истекшим сроком годности. Прежде всего, продуктов питания. Система маркировки станет проверять на кассе все товары с ограниченным периодом хранения и штрафовать за нарушение. В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий, в том числе на побережье и в горах. В отдельных районах возможны сильные ливни, град и усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Одновременно в регионе продолжает действовать предупреждение о высокой пожароопасности, напоминает портал «Кубань-Информ». Аэропорт Сочи сообщает о расширении регулярного авиасообщения с Израилем. С 27 октября осенне-зимнее расписание дополнят регулярные рейсы по маршруту Тель-Авив-Сочи. Полеты к восточному побережью Средиземного моря запланированы 4 раза в неделю. Продолжительность авиарейса 2 часа 55 минут. Официальный курс доллара 77 рублей 49 копеек, единой европейской валюты 88 рублей 53 копейки. Сейчас в центре Краснодара 27 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 20 выше нуля, завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура до плюс 29. Следующий выпуск новостей в 18.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Прямо сейчас.

0: 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Плюс 28 градусов показывают столбики термометра в центре Краснодара. Этой ночью, по данным Яндекс.Погоды, в нашем городе 20 с плюсом. В завтрашнем дне будет облачно, возможно, небольшой дождь, днем 29 выше 0. Давление нормальное, 756 миллиметров ртутного столба. Радиоудача желает вам замечательно провести этот вечер.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Беспокоит боли в голове? Пройди в Медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик. Обучение ручной, аргонной сварки, полуавтоматом и другим видам сварки. Возможно обучение за счет средств организации «Электросевкафмонтаж» с последующим трудоустройством в ней. Телефон 201-5-201.
2: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месяц, срок и порядок получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Родинка. Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
6: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое.
8: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
9: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
10: Счастливый взгляд!
11: Хватит щуриться на солнце. С 10 по 19 июля в салонах «Счастливый взгляд». Тотальная распродажа. Покупайте одни солнцезащитные очки. Вторые получаете в подарок. Да-да, двое очков по цене одних. Счастливый взгляд. Акция действует на абсолютно весь ассортимент.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
14: 205-35-59.

0: Реклама.
1: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду «Дача». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Дежнева, 29/2.
0: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от «Югдом плюс». Быстро, выгодно, надежно.
2: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292 12 12.
3: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Где пройти медосмотр в Прикубанском округе? Выбирайте клинику «Санталь». Справки водительские. В школу, садик, санаторно-курортные, спортивные. Медицина, предварительные и периодические профосмотры. Мы ближайшие к вам. Санталь, улица Янтарная, 37, на пересечении с Российской, 301. Телефон 8-931-105-7010. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте blg-rnauto.ru.
9: BLG. Надежность в движении.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
1: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
0: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
1: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
0: Расскажите, что происходит на снимке.
1: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
0: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
1: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
2: 18+.
3: Реклама.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
10: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: rt.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
2: Телефон 2904-88-3.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет Олесе. Поставьте, пожалуйста, песню «Лолита на Титанике». Спасибо, радио «Дача».

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: В Краснодаре 6 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: Состоящие в браке россияне оказались счастливее одиноких. Краснодарцы с ограниченными возможностями здоровья смогут найти работу. Курорты стран Персидского залива вновь доступны для туристов. Это новости на радиодачу. В студии Владислав Григориан. Добрый вечер. Семейные россияне чаще считают себя счастливыми, чем те, кто не состоят в браке. Соответственно, 74 против 53% опрошенных максимально счастливы в семьях из 5 и более человек. Кроме того, представления о семье стали шире. Для большинства, кроме родственников, это еще близкие друзья и домашние животные. Специализированная ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Краснодаре. Мероприятие запланировано на завтра с 10:00 до полудня в кадровом центре «Работа России» на улице имени Петра Метальникова. Соискателям будут предложены более 80 вакансий. Туроператоры возобновили продажи туров в страны Ближнего Востока после снятия ограничений. Снова доступны Катар, Оман, Саудовская Аравия, Кувейт и Бахрейн. Отмечается расширение линейки авторскими экскурсионными и событийными турами от концертов до гоночных этапов Гран-при Формулы-1. Официальный курс доллара 77 рублей 49 копеек, единой европейской валюты 88 рублей 53 копейки. Сейчас в центре Краснодара 27 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 20 выше нуля, завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, а температура до плюс 29. Следующий выпуск новостей в 19:00, а прямо сейчас в эфире «Радио Дача» ваши любимые песни.
0: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В эти минуты в центре Краснодара плюс 27 градусов. Сегодняшняя ночь, по данным Яндекс.Погоды, обещает 20 выше 0. Завтра в четверг будет облачно, возможно небольшой дождь. Днем температура воздуха достигнет плюс 28. Давление нормальное, 756 миллиметров ртутного столба. Радио «Удача» желает вам приятных эмоций на протяжении всего вечера.
0: Вы слушаете «Радио «Удача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама. Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славинский кирпич. 8 800 100 0401.
3: Майковская минеральная, природная, натуральная.
4: Беспокоит боли в спине? Пройдите в Медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон mirlachev.ru на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в mirlachev.ru. Акция действует до 31 августа 2026 года.
6: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
7: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
9: Внимание! Главный на ферме проверил свежесть грудки. Все чисто. Свежайшее мясо для вас в сети магазинов «Лавка фермера». Свинина, говядина, колбасные изделия, курица, полуфабрикаты собственного производства. Выгодная система лояльности. И все это в шаговой доступности от вашего дома. Узнать адреса магазинов. 861-217-6363. «Лавка фермера», defiskrd.ru.
10: Мадам, выходите за меня.
11: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
10: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
11: А что там?
10: Выгода до 400 тысяч рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы, я хочу выгоды. Прощайте, я еду на Покрышкино. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкино. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-800-61-207-37-07. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама. Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте BLG-RNAuto.ru. BLG. Надежность в движении. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мадам, выходите за меня.
4: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
3: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
4: А что там?
3: Выгода до 400 тысяч рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы. Я хочу выгоды. Прощайте. Я еду на Покрышкина. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкина. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка». Каждую пятницу в эфире «Радио Дача» звучат лучшие песни недели. 10 хитов, которые вы заказывали чаще всего. Слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Будет жарко.
1: Реклама. Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Муз-ТВ представляет.

0: Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной.
1: Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача.
0: Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Радио Дача представляет 26 сентября.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Сегодня день рождения у моей сестры Светланы. Хочется сегодня пожелать ей здоровья, счастья, домашнего тепла, радоваться жизни и чтоб щедрая судьба была. Сестра Роза. Спасибо.

0: Новости.
1: Магазинам придется внимательнее относиться к срокам хранения продуктов. Краснодарцы с ограниченными возможностями смогут найти работу. Пелагея дебютирует в кино. Это новости на радио «Дача», в студии Владислав Григориан. Добрый вечер. Российским магазинам с 1 сентября нужно тщательнее отслеживать качество продукции. Это связано с введением автоматических штрафов за продажу товаров с истекшим сроком годности. Прежде всего, продуктов питания. Система маркировки станет проверять на кассе все товары с ограниченным периодом хранения и штрафовать за нарушение. Специализированная ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Краснодаре. Мероприятие запланировано на завтра с 10:00 до полудня в кадровом центре «Работа России» на улице имени Петра Метальникова. Соискателям будут предложены более 80 вакансий. Певица Пелагея впервые сыграет главную роль в кинофильме. Семейная комедия «Зубастая няня» выйдет в прокат в следующем году. В центре сюжета этой музыкальной комедии «Казетта» в исполнении Пелагеи. Ее персонаж – одинокая мама семерых непоседливых козлят. В их город прибывает капитан, волк-вегетарианец Морис. Он влюбляется в Казетту и устраивается к ней работать няней. Официальный курс доллара на сегодня – 77 рублей 49 копеек. Единой европейской валюты – 88 рублей 53 копейки. Сейчас в центре Краснодара 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью 20 выше нуля. Завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура до плюс 28. Это были главные новости к данной минуте. А прямо сейчас слушайте на радио «Дача» ваши любимые песни.
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

Реклама. Наш кирпич на всю страну славится, красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца – лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славинский кирпич. 8 800 100 04 01.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Слово «Родинка».
3: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месяц срока и порядке получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
4: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
6: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
7: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
8: Помощь после травм, при болях в мышцах и суставах, укрепление иммунитета, подготовка к ЭКО. Кабинет восстановительных процедур в клинике «Санталь». До конца августа действует акция «Консультация специалиста за 99 рублей» и первая процедура в подарок. Улица Янтарная, 37, на пересечении с Российской, 301. Выбирай заботу о здоровье в «Санталь». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте blg-rnauto.ru.
10: BLG. Надежность в движении.
11: «Счастливый взгляд». Хватит щуриться на солнце. С 10 по 19 июля в салонах «Счастливый взгляд» тотальная распродажа. Покупаете одни солнцезащитные очки, вторые получаете в подарок. Да-да, двое очков по цене одних. «Счастливый взгляд». Акция действует на абсолютно весь ассортимент.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Движение, контроль, уверенность. Это новая линейка «Москвич-М». Две модели, два характера. «Москвич-М70» – городской кроссовер с современными технологиями для комфортного и уверенного движения каждый день. «Москвич-М90» – полный привод, семиместный салон, выразительный дизайн. Убедитесь лично, пройдите тест-драйв у единственного официального дилера «Москвич» в Краснодаре – «Триа Моторс». Подробности по телефону 206-0172. Аэропортовская, 4А.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
15: 205-35-59.

0: Реклама. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: ОТ.World. Категория 12+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: Канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, дорогая радиодача. Пожалуйста, передайте для меня песню «Ветер перемен». Большое спасибо, Мария.
3: Кружит земля.

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 8 часов вечера. С вами Радиодача.

0: Главный на ферме проверил свежесть грудки. Все чисто. Свежайшее мясо для вас в сети магазинов «Лавка фермера». Свинина, говядина, колбасные изделия, курица, полуфабрикаты собственного производства, выгодная система лояльности и все это в шаговой доступности от вашего дома. Узнать адреса магазинов 861-217-6363. «Лавка фермера» @krd.ru.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Лучшие палочки для еды – это шампуры со шашлыком.
0: Это радио «Дача».

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Григорий Лепс.
6: Самый лучший день заходил вчера.
5: Полина Гагарина.
4: Корни.
7: Ты узнаешь ее,
4: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: 98,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88,3.
3: Радио «Дача». И прошу поздравить сегодня внуку моему, 18 лет исполняется. Его зовут Сергей, с уважением, бабушка его.

Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ношу тебя.

0: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
1: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
0: На великах, без страха.

0: будет на снимке.
1: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
0: Регистрируйтесь в проекте на сайте radioudacha.ru.
1: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radioudacha.ru.
0: 18+.
2: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев,

Есть классный совет для огорода? Или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: 23 015 74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
1: Телефон 29 04 88 3.
3: Здравствуйте, дорогая радиодача. Передайте привет моей подруге и коллеге Наташе. С любовью, Таня. Спасибо, дорогая радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: 10 вечера на радио «Дача». С вами Филипп Киркоров.
2: Прямо сейчас.

0: Реклама. Беспокоит боли в спине? Пройдите в медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250 60 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
2: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
3: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
5: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
6: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
7: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
10: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
11: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Движение, контроль, уверенность. Это новая линейка «Москвич-М». Две модели, два характера. «Москвич-М-70» – городской кроссовер с современными технологиями для комфортного и уверенного движения каждый день. «Москвич-М-90» – полный привод, семиместный салон, выразительный дизайн. Убедитесь лично, пройдите тест-драйв у единственного официального дилера «Москвич» в Краснодаре – «Триа Моторс». Подробности по телефону 206-0172. Аэропортовская, 4А.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

0: Дачные объявления.
1: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на Радио Дача. Не пропустите.
3: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? Ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
6: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
7: Шаман.
6: Группа «Комбинация».
7: Сергей Лазарев.
6: Андрей Державин.
7: Полина Гагарина.
6: Ольга Зарубина.
7: Григорий Лепс.
6: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни».

0: FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, меня зовут Александр Гришин. Приветствуем брату родному Олегу Гришину, а также Константину Моисееву. Желаем любви, счастья, крепкого здоровья. Хочу песню сказать, брат ты мне или не брат. Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 11 часов вечера. С вами Радио Дача. Прямо сейчас

Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре полночь. Вы слушаете Радио Дача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу всем пожелать.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре час ночи. С вами «Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Работа – это такое место, где с утра хочется есть, после обеда спать и все время хочется домой.
0: Это радио «Дача».

0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 230-15-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хотела бы заказать песню.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Григорий Лепс.
7: Самый лучший день.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Хочу передать привет своему родному брату Буслаеву Валерию. Валера, приезжай к нам в гости. Большое спасибо, Радио «Дача».
3: В плавнях шорох и легавая застыла чутко. Ай да выстрел! Только повезло опять не мне. Вечереет, и над озером гоняют утки. Разжирели утка осенью в большой цене. Снова осень,